0: Sophia Fenn für Tabia.
1: Сколько предлагали тебе, типа, за то, что ты идешь воевать, типа?
2: 10 тысяч.
1: 200 тысяч.
2: Да.
3: Ну, проблемы с финансами, прежде всего.
1: Тобто, заработать гроши, перша.
3: Ну, и семейные проблемы.
1: Сидел?
4: Да.
1: Где, за что и на сколько?
4: Сидел в Республике Татарстан, город Казань.
0: Lukas Schönenberg für Phoenix.